0: нуумуч илэссами килимасааргу
1: таллимангорнарми юулипсуттиниани тииммиимерсоо кулисималлуни сиаллартарлуни уллуккут фиортнаник уннуаккуллу арфинарпигасуни киассангатиннеқарпоо анораани керассаақ секунтимут митери арфинимарлут тунгаанут суккассусеқартассаллуни
0: вэр усекн фонук
1: Fredag den 17. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 14 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: нуумутси лассами килимасаагут
1: таллимангорнарми юулипсутниани ти иммиимерсоо кулисималлуни сиаллартарлуни уллуккут фиортнаник уннуаккуллу арфинерпигасуни киассангатиннеқарпоо аннораникерассаа сикунтимут митери арфинимарлут тунгаанут суккассусеқартассаллуни
0: вэ усекн фонук
1: Fredag den 17. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 14 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 7 meter per sekund.
2: Du sang Narbet, Nanok FM.

0: нуумут силассами килимасаагут
1: таллимангорнарми юулипсутниани ти иммиимерсоо кулисималлуни сиаллартарлуни уллуккут фиортнаник уннуаккуллу арфинарпигасуник киассангатиннеқарпоо анораани кераасаақ секунтимут митери арфинимарлут тунгаанут суккассусеқартассаллуни
0: вэр усекн фонук
1: Fredag den 17. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 14 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: нанок FM инуякатигиннут таманут маккуаккиланаарисиннааватит
1: таллимангорнери таттамаа са уннуккут арфинарпингасунут пиана Олсен каралтисууник апписимаартоқ
0: нанок FM 100 MHz